0: Есть мир 3,
1: протяжка.
0: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: On our free app,
4: Alexa,
3: and the Nation Player.
4: Go, go, go.
3: Wherever you are.
4: Dance Anthems Radio.